Мы засвятимся, Вселенского Кирилева Папуринського, блаженнейшего патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, Боголюбивого епископа Миколу, за тих, что служат и послужили в святому храме цьому, за отців наших духовных и всех во Христе.

за святейшего Саэцхорхерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю